Старткасте вместе с Артемом Качером. В продолжении часа на Радио Дача. История грустного настроения в эти дни у некоторых также имеет место быть. После летнего сезона не всем даются легко и как-то радостно эти первые осенние дни. Особенно школьникам, которые все лето отдыхали. А теперь нужно возвращаться к будильникам и привычным делам. Но не будем сейчас по-больному, да и уже с нами четверг. Еще немного, и с нами будут выходные. А вот уже через короткую паузу ожидаются хиты группы Любэ, Люси Чеботиной, Кристины Орбакайте и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Новинка лета, песня Натальи Подольской и Регины Тодоренко, которая была представлена в нашем эфире в рамках программы «Горячая десятка». Называется «Подруга». Конечно, вопрос о женской дружбе вызывает немало споров. Мнения на этот счет полярны. Одни считают ее мифом, другие — реальностью. А третьи полагают, что она существует, но имеет свои особенности. Ну и подобные темы также рождают вот такие прекрасные музыкальные произведения, которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а вот через короткую паузу послушаем песни группы «Руки вверх», Натальи Гордиенко и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Тема любви – одна из важных в творчестве каждого артиста. Здесь множество прекрасных хитов на любой вкус и в самые разные случаи. А еще в период дачного сезона и финала рабочей недели у многих возникает еще одна тема – где найти самый вкусный шашлык и с кем его приготовить? Ну и где, собственно, провести свой отдых? Дома сидеть точно нет никакого желания. Пока что на улице, ну, довольно-таки хорошая погода. Мы всем желаем удачного дня. И сейчас, для тех, кто не спит, на очереди у нас хиты Елены Ваенги, Анатолия Цоя, Дмитрия Маликова и многие другие. Услышим их через короткую паузу.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин B12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам из Курска. Хочу передать привет своей жене. Ее зовут Людмила. Это самое прекрасное создание на этой планете. Хочу заказать для нее песню Диму Билана «Я люблю тебя». Спасибо большое, радио «Дача». Успехов и удачи.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника –

0: С нами лишь первые дни осени, рабочая неделя плавно продвигается, не так, конечно, быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, завтра уже пятница, что уже само по себе звучит классно. А когда еще и такие хиты в эфире радиодача, хорошее настроение гарантировано. Стоит отметить, вы также можете заказывать свои любимые песни в рубрике «Удачный момент». Она в финале часом, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А мы через короткую паузу послушаем не менее желанные хиты Андрея Державина, групп «Витинс», «А-студио» и многие другие. Всем доброй ночи!
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний.

0: не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Пару недель назад в нашем эфире свою новую совместную работу представили два потрясающих артиста – Денис Майданов и Татьяна Буланова. Кстати, Татьяна прошлым летом установила невероятный рекорд, который официально внесен в Книгу рекордов России. Она стала абсолютным лидером по количеству дуэтов, записав 114 совместных треков. И вот в эту богатую копилку добавился еще один потенциальный хит – песня «Москва-Санкт-Петербург». Через короткую паузу услышим еще одну новинку Михаила Шуфтинского. Также послушаем хит группы «Иванушек Интернешнл» и многие другие.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
1: Реклама. В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коул-слоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое родное. Свежие.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

0: эта осень дарит нам такие прекрасные трогательные мелодии. Вспомнили песню Валентины Толкуновой. У каждого из нас это время года ассоциируется с разными песнями. Список здесь большой, поэтому не станем вспоминать и перечислять их. Все они есть в нашем эфире, поэтому слушаем, наслаждаемся прекрасной атмосферой осени. Ну и не забываем о возможности заказывать их в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А еще через короткую паузу послушаем хиты Алены Апиной, Валерии Стаса Пьехи и других любимых артистов. Через короткую паузу на радио «Удача» 30 минут только музыки.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Я из Пензенской области. Хочу передать привет своему мужу Евгению и поставить для него песню «Любимый человек». Женя, люблю тебя. Спасибо, радио «Дача».

0: «Нарисуй мне небо», хит «Елки» этим утром на радиодаче. И сейчас, конечно, хотелось бы нарисовать календарь, в котором уже наступили выходные. Но наша реальность близка к идеалу, уже встречаем четверг. Это не может нас не радовать. Подробнее о наступившем дне расскажем чуть позже в рубрике «Гороскоп». Полезные рекомендации астрологов в 6.30 по московскому времени. А вот через короткую паузу послушаем хиты группы «Нана», Зайнаб Махаевой, группы «Рефлекс» и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня».

0: которому доверяют. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Новый сезон на радио «Дача».
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим. И не заплачут небеса.
1: Любовь рождает чудеса. Романтичный трек от Вована этим утром на Радио Дача. И главное чудо этого утра в то, что сегодня уже четверг, а значит выходные совсем близко. Любовь согревает нас этой осенью, ну а мы продолжаем настраиваться на отличный день. Какие еще чудеса приготовили для нас звезды, мы узнаем в следующем часе. А пока что продолжаем этим утром слушать такие замечательные песни. Через короткую паузу услышим хиты группы «Дискотека Авария», Жени Белоусова, Влада Топалова и Регина Тодоренко и многие другие.
2: Погода.
3: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцево НН».
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: группы «Дискотека Авария» в финале часа на радиодаче. И хотя на календаре уже 3 сентября, небо за окном становится по-осеннему прохладным, а эта песня нам всегда дарит летнее тепло. Мы встречаем четверг с отличным настроением. Причина, конечно, ближайшие выходные, до которых осталось совсем немного. И здесь стоит отметить, завершим трудовые будни мы в компании ярких хитов программы «Диско-дача». Наш танцевальный трехчасовой марафон начнется завтра в 20:00 по московскому времени. Но в ближайшие минуты мы услышим хиты группы «Гости из будущего», «Иракли», «Ярослава Сумишевского» и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что?
4: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
8: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2 23 и узнаете, как это сделать. +2 23. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2 23. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемые радио «Дача». Меня зовут Зинаида, город Реутов. Хочу поздравить свою подружку Танечку и пожелать ей самого хорошего. Поставьте, пожалуйста, для нас песню «Ах, женщины». Спасибо, дорогая.

стало. Выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункер.
1: Есть.
0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункер.
1: Есть три способа успокоить женщину.

0: как надо.
1: Рассказывать о любви можно часами, приводить примеры, вспоминая крепкие отношения, а также проявлять свои чувства в нашем эфире. Можно передать привет второй половине, пожелать доброго утра в рубрике «Удачный момент». На финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Мы ждем звонков, ну и через короткую паузу слушаем хиты Татьяны Картуковой, группы «Руки вверх», Нины Шацкой, Брэндона Стоуна и многие другие уже скоро в эфире «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной

0: Радио Дача.
1: Время обратиться к звездам, узнать гороскоп на сегодняшний день. Четверг может оказаться днем непростых переговоров. Львам, скорпионам, козерогам придется отстаивать свою позицию. Но повышать голос совершенно не обязательно. Чем спокойнее будут ваши аргументы, тем серьезнее к ним отнесутся. Близнецам, ракам и стрельцам стоит внимательно относиться к чужим обещаниям. Человек может искренне хотеть помочь, но не рассчитать собственные возможности. Поэтому важные договоренности лучше зафиксировать письменно. Тельцы, весы и рыбы смогут удачно решить вопрос, связанный с домом. Покупка, небольшой ремонт, перестановка или распределение семейных обязанностей – все это сегодня пойдет легче, если заранее договориться о деталях. А вот овны, девы и водолеи могут почувствовать раздражение от однообразной работы. Сделайте перерыв и переключитесь хотя бы на час. После смены занятий привычная задача может неожиданно решиться гораздо быстрее. Радио Дача желает всем удачного дня.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: Мы проводим в компании любимых хитов. С нами уже четверг, а значит, долгожданные выходные совсем близко. Впереди отдых, встречи с друзьями, родными. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Филиппа Киркорова, группу «Комбинация», Стаса Михайлова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Михаила Шуфутинского, Настасьи Самбурской и многие другие.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
1: Реклама.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Когда еще может быть актуальный хит Михаила Шуфутинского 3 сентября, как не сегодня, в третий день осени на радио «Дача». И ведь уверен, что многие из вас уже об этом успели подумать. И можно безоговорочно сказать, что эта песня самое главное в сентябре. Ни одно 3 сентября, пожалуй, не прошло без народного хита. Что-то мне подсказывает, что еще успеем услышать эту песню в течение дня. А вот через короткую паузу нас ждут хиты Олега Газманова, Натали, Татьяны Булановой и многие другие. Совсем скоро на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 20 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Доброе утро, любимая радиодача. Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Передаю пламенный привет всем своим родным и близким и заказываю песню «А на даче, а на даче». Всем радиослушателям классного настроения. Спасибо большое, радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Лирика от Филатова и Кэрос и Маши в эфире «Радио Дача». И сейчас этим утром за нашим окном, ну, тоже осенняя лирика на календаре. 3 сентября, начало осени, вовсю заставляет понять, что осень уже с нами. Но мы не грустим. Мы встречаем этот четверг с отличным настроением, ведь впереди новый день, а выходные уже на горизонте. Желаем всем легкого, продуктивного дня в компании «Радио Дача». Здесь у нас в любую погоду только любимые песни. Например, уже через короткую паузу послушаем хиты группы «Браво», Стаса Михайлова, Кристины Орбакайте и многие другие.
1: Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лис» 180 мл, 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Город не ждет. И тормоза тоже.
5: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: календарь на радио «Дача».
1: Сегодня 21-й день лунного цикла. Пришло время активности, неукротимого движения вперед. Сегодня день проявления храбрости. Эти сутки очень благоприятны для устройства на новую работу. Весьма продуктивным окажется коллективный труд, совместное решение вопросов и составление планов. Не пропустите шанс получить сегодня любопытные предложения. Сегодня особенный день для людей творчества и искусства. Он подходит для проведения творческих вечеров, концертов, а также выставок.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: Группа «Студио» в продолжении часа на радио «Дача». Она не виновата, как и наступившая осень за окном. Да, на календаре уже 3 сентября, время летит, но давайте не будем винить погоду в легкой грусти. Осень не виновата, что пришла вовремя. Она просто дарит нам повод включить хорошую музыку и согреваться теплыми воспоминаниями. Главное — найти свободное время для этого. Желаем всем доброго утра. Через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Алены Апиной, Эдгара и Рады Рай, Игоря Николаева и многие другие.
1: Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: на время отложить. С нами уже утро четверга. Многие просыпаются, некоторые вовсе уже в пути на работу или учебу. Вам пожелаем поскорее добраться, ну и также легко провести сегодняшний день. Радует, что уже четверг и выходные уже не за горами. Но не станем забегать вперед, максимум в ближайшие минуты. А здесь мы услышим хиты Ирины Салтыковой, Мистера Кредо, Кати Лель и многие другие. На этом у меня все. Далее в эфире мой коллега Андрей Фролов. А мне пора домой. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброго утра.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Таисия. Хочу передать привет моим детям Софии, Яне, Арсению и маленькой Витуське. Моей маме, также тете Лиде, Льву, Дмитрию, Анастасии. И хочу заказать песню «Джоник». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В правительстве одобрили изменения в ПДД, которые позволят автомобилистам предъявлять инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС машины в мессенджере МАКС. Как рассказали в Минцифры, электронные документы будут действовать наравне с бумажными, но их использование возможно по желанию. Такая функция появится в национальном мессенджере в ближайшие месяце. Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Как пишет РИА Новости, опция уже доступна при оформлении заказов. Такой вариант расчетов появился в дополнение к обычным банковской карте и СБП. Открыть цифровой кошелек стало возможно с 1 сентября. Сейчас это можно сделать в 12 крупнейших российских банках. Сливочное масло стало самым подешевевшим продуктом в России за год. Средние розничные цены на него уменьшились на 8,5% за 12 месяцев. Также в тройку продуктов, стоимость которых снизилась существеннее всего, вошли яблоки и сыры. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Винтаж про Рому Романа спела только что. Это группа, и, естественно, не только людям с таким именем. Я желаю доброго утра. Меня зовут Андрей Фролов. Непременно ваши любимые, самые хитовые композиции от лучших отечественных исполнителей продолжатся. Но это все случится через короткую паузу. Зато стоит подождать. Там подоспеет Андрей Державин, Михаил Шафутинский и также астрологи расскажут, что нам звезды сулят на сегодня.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 3 сентября, четверг. Он может оказаться днем непростых переговоров. Львам, скорпионам и козерогам придется отстаивать свою позицию, но повышать голос совершенно не обязательно. Чем спокойнее будут ваши аргументы, тем серьезнее к ним отнесутся. Близнецам, ракам и стрельцам стоит внимательно относиться к чужим обещаниям. Человек может искренне хотеть помочь, но не рассчитать собственные возможности, поэтому важные договоренности лучше зафиксировать письменно. Тельцы, весы и рыбы смогут удачно решить вопрос, связанный с домом. Покупка, небольшой ремонт, перестановка или распределение семейных обязанностей – все это сегодня пойдет легче, если заранее договориться о деталях. Овны, девы и водолеи могут почувствовать раздражение от однообразной работы. Сделать перерыв и переключиться хотя бы на час будет полезно. После смены занятия привычная задача может неожиданно решиться гораздо быстрее.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Потому что оно же считается унынием, а это один из страшнейших грехов, если вы помните. Допускать его не стоит, и мы буквально спасаем вас от гиены огненной здесь на радио «Дача». Присоединяйтесь, делаем это благодаря самым хитовым вещицам в исполнении только лучших отечественных исполнителей. И, конечно же, будем делать это дальше. Всем желаю доброго утра, отличного настроения и только позитивного мышления. Через несколько минут услышим дуэт Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. Также подоспеет Юлия Михальчик и Евгений Осин. И, конечно же, помните, что всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Осень золотая от Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. Ну а золотой дождь буквально будет проходить 26 сентября на Лайф-арене в Москве, когда радио «Удача» будет отмечать 20 лет в эфире. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» пройдет именно там. И в это время на сцене окажутся Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс и многие-многие другие. Билеты на сайте уже доступны. Сайт называется «Удачные песни». РФ. Там же все подробности. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда вышел на пенсию, понял: хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
11: Что?
10: А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт?
11: Что-что?
10: Какие там артисты будут?
11: Серьезно?
10: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: «Удачные песни».
12: Михаил Шуфутинский.
13: Филипп Киркоров.
12: Группа «Комбинация».
13: Олег Газманов.
12: Андрей Державин.
13: Николай Басков.
12: Ольга Зарубина.
13: Полина Гагарина.
12: И многие другие звезды радио «Удача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
16: Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Пятый сезон.
16: Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
15: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
16: Это новый вызов.
15: Премьера.
17: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
19: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
11: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Доброе утро, радио «Дача». Хочу от всей души поздравить сегодняшнюю именинницу Даниэлу Наумову с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, благополучия, веселого настроения и всех своих жизненных благ. Спасибо вам огромное, радио «Дача».

0: Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация с топливом в России на этой неделе стала стабильнее. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые из них вернулись к работе без ремонта. Вместе с тем наша страна продолжает закупать за рубежом бензин, дизель и авиакеросин. Александр Новак пояснил, импорт сейчас позволяет частично закрывать потребности внутреннего рынка. Напомню, ранее Кабинет министров разрешил продажу бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 с поставкой на общих рыночных условиях на АЗС. Банки и микрофинансовые организации начали передавать судебным приставам информацию о задолженностях. Как пишет «Известия», первый отчет участники рынка должны сдать в апреле следующего года. Он охватит данные за 2026, в том числе количество клиентов с просрочкой, случаи привлечения коллекторов и жалобы на незаконные действия. Нововведение сделает процесс взыскания более прозрачным. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и Радио Дача «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на Радио Дача для зрителей или старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова.

0: какая-то грустная история. Его не любит глупая девочка, а он без нее не может прожить и дня. Видимо, сильно не хватает сумасбродства, очень спокойно живется и становится уже скучновато. Мы вам заскучать не дадим здесь, на Радио Дача. Будем радовать только лучшими и хитовыми музыкальными работами от любимых отечественных исполнителей и, конечно же, горячими новинками. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю бодрого и доброго утра. Оставайтесь с нами, и тогда день начнется как следует.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66

0: праздник. Каждый день на радио «Дача».
1: День рождения бюстгальтера отмечается 3 сентября. В этот день был получен сертификат на изобретение, который придумала женщина по имени Мэри Фелпс Джейкобс, потому что устала от жестких корсетов. Сегодня девушки и от бюстгальтеров тоже устали. Жаль, что их отсутствие никак не запатентовать. В общем, девчонки, отмечаем еще один маленький шажок к вашей свободе.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: вашу любимую радиостанцию с нами. Жизнь яркая, прекрасная, ночи жаркие. Благодарим Тони за эти строки. А вы можете отплатить, кстати, любимому исполнителю. Именно таким образом формируется наш хит-парад. Горячая десятка. Заказывайте чаще в рубрике «Удачный момент», который уже очень скоро.
1: Реклама.
2: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка их получения на globus.ru.
5: Взять кота на дачу?
6: Защита «Инспектор» можно.
5: Целовать кота в нос?
6: С «Инспектор» можно.
5: Ходить с ним в гости к соседям?
6: С «Инспектор» можно. Капли и таблетки «Инспектор» – это надежная защита вашего питомца от клещей, блох, гельминтов и других паразитов. Круглый год.
1: Реклама.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
11: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Это кофе и, конечно, бодрящая музыка, ваши любимые хиты и новинки от обожаемых отечественных исполнителей здесь на Радио Дача. Как всегда, желаю всем доброго утра и легкого подъема, очередной рабочий на старте, ну и, конечно же, заряженные, свежие в плейлисте музыкальные работы. Очень скоро услышим через короткую паузу дуэт Анны Семенович и Вована. Оставайтесь рядышком. Далеко не убегайте.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Эй, моя малышка, ну, скажи, что да. Эй, скажи, подружка, что ты дико влюблена.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!
4: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Андрей, Оренбург. Всем здоровья, счастья, любви, чтобы в каждой семье был мир и благополучие. Оставьте для всех радиослушателей Алену Апину, «Электричка». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в начале будущего года появится жилищный вклад. Его цель заключается в накоплении средств на покупку жилья с повышенной защитой от государства. До 10 миллионов рублей вместо 1 миллиона 400 тысяч. Об этом пишет агентство Prime со ссылкой на слова эксперта рынка. Уточняется, что по сути этот вклад является не отдельным сберегательным продуктом, а связкой накоплений и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит минимальный первоначальный взнос. В России началась кампания по вакцинации против гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ведомство рекомендует региональным властям обеспечить прививки от гриппа не менее 60% населения, а среди групп риска не менее 75%. Известно, что в предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменит все три штамма вируса. Пройти вакцинацию рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Более 2000 российских гостиниц подключились к сервису цифрового заселения через мессенджер «Макс». Как сообщили в Минэкономразвитии, лидерами по числу заселений стали Татарстан, Кубань и Подмосковье. В первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский края, а также Тверская и Новосибирская области. В министерстве подчеркнули, в дальнейшем планируется расширять географию подключенных гостиниц и интегрировать сервис с другими цифровыми решениями. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Чтобы сберечь свою душу и сердце, может только сам человек просить на аутсорс такую услугу. Немного странно. Будьте ответственны за свою судьбу, друзья. Всем желаю удачи в этот рабочий. Всем успехов, отличного настроения, сил и энергии, конечно же. А она непременно будет, если останетесь рядышком с Радио Дача. Здесь только лучшие ваши любимые хиты от самых известных отечественных исполнителей. Через пару минут появится в ваших динамиках Наташа Королева, также Елена Терлеева и дуэт Нины Шацкой и Брэндона Стоун с летней новинкой «Стамбул».
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: конечно, в свое время подпортила, думаю, продажи цветочным магазинам. Вряд ли кто-то хотел, чтобы его девушка неправильно считала намек. Но, откровенно говоря, лично я считаю приметы пережитком прошлого. Единственное, которое работает, это начинать день вместе с радио «Дач». Тогда ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей поднимут настроение и сделают все как нужно. Всем желаю отличного четверга. Совсем скоро завершение рабочей недели. Держитесь, мы поможем в этом своим шикарным плейлистом. Через пару минут услышим группу «Непара», «Комбинацию», а также подоспеет Сергей Ростов.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коул-слоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое родное. Свежие.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: ритмы, согласитесь. И только под такие можно начинать свой день, а также продолжать и даже подводить к концу дачный сезон. Как раз для таких людей с самого утра в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 есть дачный плейлист, специальный, эксклюзивный и интерактивный на телеканале Муз-ТВ. Включайте и наслаждайтесь шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, а также узнавайте полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год и весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
4: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
5: Не может быть, здесь все монстры!
3: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Житиген. Передаю привет с Краснодарского края, Москву, своим родителям, своей сестре, своим братьям, своему лучшему другу Мише. И хочу заказать песню по студию «Улетаю». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В Москве 11.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума призвал не допустить переохлаждения экономики России. По словам президента, главной задачей сейчас является создание условий для частных инвестиций. Он подчеркнул, что властям необходимо рационально расходовать средства бюджета и расставлять приоритеты. Кроме того, глава государства сообщил, что на Дальнем Востоке с начала будущего года должен быть запущен особый правовой режим для беспилотников. Это нужно для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере и в государственном управлении. Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату пенсионных накоплений в следующем году. Ее средний размер превысит 119 тысяч рублей. Это следует из данных федерального бюджета. Отмечу, пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 годы, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Россиянам мешает заводить детей жилищный вопрос. Он остается в пятерке самых главных факторов и опережает даже денежные выплаты. Об этом сообщили в Министерстве труда, добавив, что недостаточность жилищных условий назвали препятствием для рождения детей около 20% женщин и почти столько же мужчин. Чуть меньшее количество указало, что завести детей им мешает ипотека. Среди других желательных для деторождения условий россияне отмечали уверенность в завтрашнем дне, стабильный доход и развитие территории, где живет семья. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

Почти у всех взрослых людей в голове присутствует ерунда в той или иной степени. Просто кому-то за это платят, а кому-то нет. Поверьте моему опыту, иногда опасно делать профессии то, что называется нести чушь в массы. Так что каждому свое, все профессии нужны, все профессии важны, знаем мы с детства. И продолжу делать свое дело, радовать вас только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Благо, сделать это легко, плейлист позволяет. Через пару минут в ваших динамиках появится Валерий. Отечественных исполнителей, благо, сделать это легко, плейлист позволяет. Через пару минут в ваших динамиках появится Валерий Сюткин, Денис Клявер.

0: 45 07 11. Урал-профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.

0: Сильно похоже на список дел на выходные. Люблю, куплю, поедем. Пока терпим, сидим и трудимся. Друзья, конечно же, легче всего это делать, когда есть соответствующее музыкальное сопровождение. Найти его легко. Главное — настроиться на нужную волну. Радио «Дача», естественно. Через короткую паузу в ваших динамиках окажутся Максим, а также Эдита Пьеха и Люся Чеботина с новинкой под названием «Горгона».
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцева НН».
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Нежность от Максим прямо сейчас в ваших динамиках. Свои чувства, те или иные, вы можете выразить традиционно в нашей программе, которая создана специально для этого. Называется «Удачный час» с 12 до 13.00 проходит. То есть очень скоро стартуем. Уже начинаю потихоньку принимать ваши музыкальные заявки по номеру в Москве 8495-995-2555, а также в текстовом формате в мессенджере «Макс» и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, жду.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
8: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
7: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хочу передать привет своему мужу Ларионову Михаилу, своим детям Даше, Маше. И хочу заказать песню группы «Божья коробка». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В Москве полдень до фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Московский транспорт продлит работу в ночь с 5 на 6 сентября в связи с празднованием Дня города. Как сообщили столичные власти, станции метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 2 часов ночи. До этого же времени будут ходить и 17 трамвайных маршрутов в разных районах города. Еще 18 регулярных ночных маршрутов будут курсировать в обычном режиме. Добавлю, Москва отметит свой день рождения в эти выходные. В центре столицы, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на окружных площадках традиционно организуют праздничные мероприятия. В Москве в эти выходные ограничат движение транспорта из-за проведения спортивных мероприятий и парада трамваев. В частности, в субботу до вечера полностью перекроют Цветной бульвар от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. Также будут недоступны улица Лужники, Смоленская, Ростовская, Новодевичья и Лужнецкая набережные. А в воскресенье с 11:30 до 12:30 кратковременно, не более чем на 10 минут, будут перекрыты в том числе Верхний Сусальный переулок, Верхняя Сыромятническая, улица Костомаровский мост и Андроньевская площадь. Жители Москвы и туристов предупредили об агрессивном вторжении осени в грядущие выходные. Как сообщили в центре ФОБОС, столбики термометров опустятся до 14-17 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. На каждый квадратный метр земли прольется до 28 литров дождевой воды. Более трети месячной нормы. В свою очередь, в гидрометцентре заявили, сегодня в столичном регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и гроза. Днем воздух прогреется до плюс 20. Это все новости к данной минуте.
0: На радио «Дача» удачный час.
2: И действительно, самым удачливым получится дозвониться сюда к нам по номеру в Москве 8495-995-2555, потому что обычно с 12 до 13 наш студийный телефон раскален до красна, потому что именно таким образом можно делать музыкальные заявки. Набирайте наши циферки, буду стараться принять все, а также зачитываю ваши текстовые послания для родных, коллег и близких из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Здесь уже поздравления оставили для Натальи Микрюковой. Ты умеешь делать мир светлее одним своим присутствием. Пусть сбываются все мечты, рядом будут только надежные и любящие люди, а каждый новый день приносит радость и вдохновение. Крепкого здоровья желают тебе, счастья и благополучия. Пусть этот год будет самым счастливым. Подписалась вся семья Крюковых. На этом пока прервемся. Начало положено. Расскажу еще о том, что если у вас нет на ближайшие выходные, которые уже совсем скоро, никаких планов, то рассказываю, что необходимо сделать. Отправиться в Измайловский Кремль. Там пройдет городской фестиваль «Русский продукт», на котором можно будет сделать красивые снимки в атмосферной фотозоне, выиграть какой-нибудь приз и посмотреть, как пекут блины в настоящей русской печи. Без возрастных ограничений фестиваль понравится и взрослым, и детям. Что ж, мы на этом движемся дальше. До конца текущих 60 минут пишите. Координаты я вам уже рассказал. Ну а прямо сейчас слушаем Юлию Михальчик «Девушка простая».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из Москвы. Хотела бы передать привет своей сестре Маше, родителям Маркиной Наталье, бабушке. Хочу заказать песню Николая Баскова. Спасибо, «Радио Дача».

Возвращаемся в наши соцсети. Здесь уже накопилось огромное количество ваших приветов и поздравлений. Вера, например, пишет, что их маленький, но дружный коллектив «Лимес» поздравляет всех с скорым завершением рабочей недели. И она передает большой привет Наталье и Светлане. Отдельно желает им скорейшего выздоровления. Мы по ним очень скучаем и ждем их с нетерпением на работу. Конечно, когда нужно выполнять за двух не пришедших коллег работу, по ним особенно сильно скучаешь. Понимаю вас, Вера. Далее Лариса хочет напомнить Дмитрию Олеговичу про его обещание. Неделя уже заканчивается, завтра последний день, а на карте все еще пусто. Дмитрий Олегович, обещание нужно выполнять. Не подставляйте всех мужчин. Вы чего? Прекрасной девушке в белом Volkswagen дальше с номером 360 отправляется привет от Евгения. Они вместе стоят в пробке. Точно слушает нас девушка, потому что Евгений говорит, у нее открыто окно. Я сзади на черной Хонде. Маякни, если услышала. И такое тоже может быть у нас, друзья. Любые сообщения с содержанием, которое вам придет в голову, цензурным исключительно, принимаются. Чем интереснее, тем больше шансов, что оно прозвучит в прямом эфире, который продолжим, естественно, с вашими сообщениями. Продолжайте писать в группе ВКонтакте, прямо на стене. Опубликован специальный пост, комментарии открыты. Не забывайте про мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Я живу в Серепластинке. Хочу передать привет всем слушателям Радио «Дача». Хочу передать привет своей крестной Лене. Пожелать ей удачного вечера, чтобы у нее все было в порядке. И заказать песню «Только блестящие», а я с вами.

0: Личный час.
1: Свежая подборка ваших писем уже готова. Отправляю прямо сейчас. Делайте громче. Возможно, там есть что-то и для вас. Екатерина, доброго дня пожелала всем слушателям. И хочется всей компании под названием «Природоведение и школа» передать привет ей. Мы сделали, надеюсь, получено. Борису привет от Дианы. Она благодарит за поддержку и правильный совет всем бы таких мужчин. Твоей жене очень повезло. Привет. Анютке тоже в конце добавила Диана. Ну, благо они знакомы. Видимо, это не какой-то подкат. Колян отправляет привет Надежде Тимуровне. Пишет, что соскучился, как и все коллеги по ее выпечке. Порадуйте завтра. Будьте так добры. А сегодня можете уйти пораньше. Мы прикроем. Вот такая командная работа. Это то, что нужно, я думаю, в любом коллективе. Что ж, на этом прервемся. Вернусь к вашим текстовым приветам и поздравлениям. Чуть позже напомню координаты. Писать можно в группе ВКонтакте прямо на

0: просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе?
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я звоню с города Абинск, Краснодарский край. Я хочу передать привет своей любимой бусинке Людмиле. Я люблю очень сильно ее, своих детенышей. Русланчика, Марию. Хочу для них поставить песню группа «Браво». Спасибо, «Радио Дача». Огромное.

Как и было обещано, возвращаюсь к вашим приветам и поздравлениям в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Здесь Ольга оставила поздравления для Надежды и Ивана Безлепкиных с годовщиной свадьбы вас. Они вместе уже 4 года, воспитали троих детей. Это вау, это ничего себе, достойно аплодисментов. Вам желают, Надежда и Иван, здоровья, естественно, счастья, семейного благополучия и долгих счастливых лет жизни. Далее Юрий передал просьбу Насте и Владу сказать, чтобы они жили в любви, взаимопонимании и пусть не ссорятся по пустякам. Это действительно ни к чему. Ребята, жизнь не так коротка, давайте проводить ее дружно. Семья Волковых из Москвы поздравляет своего кума и крестного Павла Ушакова с днем рождения. Всего самого наилучшего желают вам. Успехов, здоровья крепкого и солнечных улыбок. А также Марина поздравляет свою любимую доченьку Алену с днем рождения. Ей сегодня 9 лет. Будь здорова и счастлива, доченька. Мы тебя очень сильно любим. На этом прервемся ненадолго. Продолжу читать ваши приветы и поздравления из группы ВКонтакте и мессенджера Макс, а также ставить ваши музыкальные заявки. Делать их можно только по номеру в Москве. Напоминаю, циферки 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я живу в городе Химки. Работаю на 39-й подстанции города Москвы. Вот сейчас мы на смене. Хотел бы передать привет своему напарнику, фельдшеру Владимиру Жаднову. Он сегодня, как говорится, первый день из отпуска. Вот хотелось бы, чтобы прозвучала для него какая-нибудь хорошая песня. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Снова ваши приветы и поздравления. Быстренько еще несколько зачитаю. С переездом долгожданным и таким мучительным Юлию поздравляют подруги. Желаем тебе счастья на новом месте. С новым образом, к которому так давно стремилась Ларису, поздравляют ее друзья. И привет всем своим коллегам отправляет Антон. Желает легкого рабочего дня. Я для этого постараюсь. И подмигивающие смайлики оставил. Напоминаю, что вы можете тоже присылать в прямой эфир ваши приветы и поздравления с помощью мессенджера Макс, а также в группе ВКонтакте. И заказывайте песни по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Мария. Я звоню из города Черкесска. И хочу поздравить Рахмееву Валентину Викторовну с днем рождения. Пожелать ей хочу счастья, здоровья, удачи в ее делах. Пусть все у нее будет хорошо. И поставьте для нее песню в исполнении Таисии Повалий. Спасибо, «Радио Дача».

Как всегда, с 12 до 13.00 ежедневно здесь в эфире «Радио Дача» вы делаете эфир своими приветами, поздравлениями и любыми другими сообщениями, отправлять которые можно в группу ВКонтакте или мессенджер Макс. Давайте свеженькие прочитаю. Даша пишет, что они живут на даче вместе с Павлом Ломакиным. Это интересный выбор. Сегодня будем отмечать его день рождения. 36 лет. Павел, поздравляем. Позвали друзей, рассказывают, крошат салаты, готовят плов. Паша, с твоим днем рождения тебя все поздравляют. Ты необыкновенный мужчина со званием майора. О, это серьезно. С кейтом и китайским чаем в руке. Необычный набор. Разносторонний мужчина. Павел, оставайся собой и пусть наша дача цветет так же, как и мы в душе. Далее рассказывают, что приобрели билетики на фестиваль «Дачные песни» и очень рады этому, что наконец получится вместе провести время. Подписались Эльвира, Жанна, Таня, Миша, а также Вика и Саша. Вы тоже, кстати, можете это делать. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Следом поздравления с днем рождения отправляются Егорке от всех его родных и друзей. Расти таким же прекрасным, замечательным, здоровым и жизнерадостным. Мы присоединяемся ко всему вышесказанному и движемся дальше. Еще одну последнюю порцию ваших приветов и поздравлений успею озвучить. Пишите, а также заказывайте песни по номеру в Москве 8 495 995 2555.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Стас. Очень сильно хочу передать привет твоей любимой Кристине. Пожалуйста, поставьте для нас песню группы «Подиум» «Танцуй, пока молодая».

0: Дачный час.
1: Финишная прямая удачного часа. Как и обещал, ваши последние приветы и поздравления. Федор отправляет привет Наталье и Лене. Пишет, что все сделал, что они просили. Теперь дело за ними. Конечно, вот такие секреты очень интересно. Было бы любопытно узнать подробности. Пишите их обязательно, друзья. И тогда удачный час будет намного интересней. Также в мессенджере Макс поздравляет. Для своего супруга оставила Наталья. Пишет, что он лучший мужчина в жизни. Она желает ему оставаться таким же. Любить меня, написала Наташа. И всем желает легкого завершения дня и рабочей недели. На этом, пожалуй, мы приостановим сегодняшний удачный час. Завтра он непременно вернется. В то же время с 12 до 13.00. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
7: А я

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Удачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ирина, я звоню вам с города Апрелевки. Доченька моя, я тебе желаю, чтобы для тебя все дороги в жизни были открыты, чтобы ты никогда не плакала, всегда улыбалась, любила жизнь и желаю твое удовольствие. И для тебя песня, группа Fast Family. Спасибо, Радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
3: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что России недостаточно того уровня рождаемости, который есть сейчас, подчеркнув, что у нашей страны есть опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов, и она его обязательно повторит. Также Владимир Путин отметил, что для улучшения ситуации нужны изменения в общественном сознании и соответствующая информационная политика. Президент сообщил, женщины в России считают возможным и целесообразным иметь первого ребенка в 29 лет. И часто после этого у них уже не хватает времени на второго ребенка. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, заявил Владимир Путин, сообщив, что контакты продолжаются прежде всего по линии спецслужб, пишет РИА Новости. Вместе с тем президент подчеркнул, что Москва благодарна всем, кто пытается внести вклад в решение ситуации. Но договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Как будто бы сроки горели, дедлайны приближались, и поэт решил вот так завершить текст этой песни. Да, ди-да-дам, ди-да-дам, ди-да-дам. Ну, да, еще проще делать эфир здесь, на радио «Дача», потому что в моем распоряжении исключительно лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Очень скоро запущу к вам в динамике дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Также подоспеют группа «Любе» и «Натали». Не пропустите.
1: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунт. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
3: Острые углы, нервы, суета. Я

0: Шикарный дуэт Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Их композиция называется «Happy End». Счастливый конец, если говорить по-русски. Это всегда про финал рабочего дня однозначно. Он еще не скоро, но уже близится, и это радует непременно. Пролетят оставшиеся часы незаметно, если оставаться рядом с приемником, настроенным на нужную волну. Для этого будьте с нами на радиодаче. Всегда хорошо помните об этом. Через пару коротких минут запущу в ваши динамики Наташу Королеву. Также подоспеет Зайнаб Махаева и Иванушки Интернешнл. Дождитесь.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
1: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: чтобы ничего не гибло на вашем садовом участке, я думаю, многие в курсе, но для тех, кто не знает, напомню, необходимо слушать рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Там полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». На этом своем последнем совете заканчиваю сегодняшний свой рабочий. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю легкого четверга и оставляю вас в надежных руках. Эфир продолжит Даня Борисов. Всем пока-пока.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
4: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
8: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
7: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой-невестой.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Васёва Татьяна Петровна. Хочу поздравить любимых Скрипкина Валерия Николаевича и Скрипкину Наталью Петровну с жемчужной свадьбы. И пожелать им здоровья, счастья, всех благ. Мама, дети, внуки и родные близкие. И исполнить для них песню хорошую. Спасибо большое. Радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 14:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В правительстве одобрили изменения в ПДД, которые позволят автомобилистам предъявлять инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС машины в мессенджере «Макс». Как рассказали в Минцифры, электронные документы будут действовать наравне с бумажными, но их использование возможно по желанию. Такая функция появится в национальном мессенджере в ближайшие месяцы. Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Как пишет РИА Новости, опция уже доступна при оформлении заказов. Такой вариант расчетов появился в дополнение к обычным банковской карте и СБП. Открыть цифровой кошелек стало возможно с 1 сентября. Сейчас это можно сделать в 12 крупнейших российских банках. Сливочное масло стало самым подешевевшим продуктом в России за год. Средние розничные цены на него уменьшились на 8,5% за 12 месяцев. Также в тройку продуктов, стоимость которых снизилась существеннее всего, вошли яблоки и сыры. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте «Удачные». Удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: такую шутку в интернете. Мы проснулись сегодня вместе. Я и мой осенний психоз. В случае с Прасковьей проснулась она и ее осенняя депрессия. Погода в столице намекает, что пора бы сбавить обороты, умерить пыл и погружаться в некоторую спячку. Надеюсь, что музыка радиодача противоположную вещь в вас творит, заставляет улыбаться, радоваться жизни и наслаждаться этим четвергом. Проведем его вместе. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного дня. Скоро поставлю хиты группы «Кармен», «Хабиба» и Стаса Михайлова здесь, на радиодача.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель в «Вард». Делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем

0: изделий, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9, телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.
3: Было другое солнце, другая совсем трава. Там птицы, свернувшись кольца,

0: Настоящая пятничная песня в эфире радиодачи. Это Татьяна Буланова и Светлана Лазарева с застольным хитом «За нас красивых». Уверен, ни в одну пятницу этого года эта песня звучит практически в каждой квартире, где собираются две подруги, которые давно не виделись, обсуждают, что у них в жизни произошло, и наслаждаются такими классными хитами. У нас их еще много впереди. Скоро послушаем Михаила Шуфутинского, Эдуарда Хиля и много других любимых артистов радиодача.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хэшлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое, родное, свежие.
12: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Горят костры и рябин. Сегодня и день, когда нам расстаться пришлось. Хорошо, что с Михаилом Шуфутинским мы не прощаемся. Скоро встретимся 26 сентября в Лайф-арене на юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни». Он там исполнит парочку своих знаковых хитов. Еще придут поздравить радиодачу с 20-летием. Полина Гагарина, Филипп Киркоров, группа «Комбинация» и еще более 20 любимых артистов радиодачи. Ждем и вас среди зрителей. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: «Удачные песни».
9: Михаил Шуфутинский.
10: Филипп Киркоров.
9: Группа «Комбинация».
10: Олег Газманов.
9: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
10: Полина Гагарина.
9: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
13: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
12: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
14: Радио «Дача» представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
15: Не может быть, здесь все монстры!
14: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
16: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
15: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
14: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
18: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
19: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
18: Новый сезон мелодрам.
20: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
18: Скажи счастью «да».
21: Ты выйдешь за меня замуж?
20: Да.
18: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений, я из города Москвы. Хочу передать привет моей любимой девушке. Ее зовут Елена. Я ее очень сильно люблю. Дорогая моя, я желаю здоровья, любви, счастья. Со мной долгой и счастливой. И прошу заказать веселую песню группы «Дюна». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 15.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация с топливом в России на этой неделе стала стабильнее. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые из них вернулись к работе без ремонта. Вместе с тем наша страна продолжает закупать за рубежом бензин, дизель и авиакеросин. Александр Новак пояснил, импорт сейчас позволяет частично закрывать потребности внутреннего рынка. Напомню, ранее Кабинет министров разрешил продажу бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 с поставкой на общих рыночных условиях на АЗС. Банки и микрофинансовые организации начали передавать судебным приставам информацию о задолженностях. Как пишет «Известия», первый отчет участники рынка должны сдать в апреле следующего года. Он охватит данные за 2026, в том числе количество клиентов с просрочкой, случаи привлечения коллекторов и жалобы на незаконные действия. Нововведение сделает процесс взыскания более прозрачным. Все биологически активные добавки можно проверить с помощью системы «Честный знак». Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это легкий и быстрый способ проверить легитимность препарата. Руководитель надзорного ведомства добавила, что информация о госрегистрации является обязательной составляющей самого препарата и его упаковки. Если на этикетке или на самом флакончике ее нет, то этот БАТ не может находиться в свободной продаже ни на маркетплейсах, ни в каких-то других каналах сбыта. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.

0: убегать от трудностей — совсем неверное решение, друзья. Их нужно, возникающие проблемы, решать, а не стараться куда-то там улететь, убежать или уплыть от них. За разговором кроется истина, и, быть может, всего пары слов решат вашу проблему, а вы даже не знали, насколько это может быть просто. Не следуем совету из хита «Студио», никуда не улетаем, остаемся вместе и слушаем хорошую музыку в эфире «Радио Дача». Скоро Наталья Синчукова, Люся Чеботина и Сергей Трофимов.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость — все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
6: К чистоте во всем стремитесь.
5: И старайтесь сильно не сорить.
6: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: много танцевальных хитов завтра вечером, друзья, в программе «Диско Дача». Это наш марафон танцев, который помогает встречать выходные правильно, в бодром расположении духа. Присоединяйтесь к нашему импровизированному танцполу, и вы приглашаете друзей, родных, всех близких, и вместе сжигаете под лучшую танцевальную музыку «Радио Дача». Далее нас тоже динамичные хиты ждут. Послушаем композиции Татьяны Анциферовой, Славы и Андрея Губина на «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Отвечаем на вопрос Татьяны Анциферовой из хита «Ищу тебя». Зачем нам эта любовь? Еще Лев Толстой ответил, сказав: «Без любви жить легче, но без нее нет смысла жить». Мне кажется, отличная мысль, друзья. И вообще, человек – существо, которое было создано, кажется, чтобы находиться в вечном поиске. Любви ли, себя, хорошей работы или, быть может, большого достатка. Но каждый из нас идет за какой-то целью и должен продолжать этот путь. Ведь кто, если не вы? До финала часа кто, если не вы, закажет песню в рубрике «Удачный момент». До этого послушаем хит Николая Баскова на радио «Дача». Никуда не уходите.
1: «Дачные объявления». Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Эй, моя малышка, ну, скажи, что да. Эй, скажи, подружка, что ты дико влюблена.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Муз-ТВ представляет.

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полетаева Марина. Я звоню из города Москвы. Передаю привет Татьяне Артамоновой. Желаю удачи, успехов в учебе и работе. Поставьте, пожалуйста, песню Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».
3: Стоя

0: 6 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости.
1: Московское время 16.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Нефтеперерабатывающие заводы в России ремонтируют достаточно быстро. Оставшиеся 10% НПЗ восстановят в самое ближайшее время. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент также отметил, что с дефицитом топлива можно бороться двумя способами. Развивать системы ПВО и наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В продолжении выпуска, по словам Владимира Путина, российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, а денежно-кредитную политику нельзя назвать слишком жесткой. Президент добавил, что уровень реальных зарплат в первом квартале текущего года увеличился на 6,3%. Премьера документального сериала Александра Цыпкина и Анастасии Приц «Мастер о людях рабочих профессий» стартует сегодня, 3 сентября. В центре сюжета – колледжи и техникумы проекта «Профессионалитет», где готовят востребованных специалистов. В каждом выпуске Александр Цыпкин вместе с юным соведущим, блогером или артистом знакомятся с героем, проводят с ним рабочий день и пробуют выполнить реальную профессиональную задачу. Также зрители увидят, как устроено обучение, мастерские, лаборатории, практика. В студийных локациях Анастасия Приц пообщалась с Павлом Деревянко, Дарьей Мороз, Михаилом Лобковским и другими экспертами. Вместе с ведущими они размышляют о выборе профессии, призвании и о том, что делает человека мастером. Сериал создан при поддержке Института развития интернета и ОНО «Национальные приоритеты». Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
3: Филипп Киркоров.

0: широкую известность. «Лебедь белая», где она встает словно птицей, на крыло звучит в эфире «Радиодача». Еще много знаковых хитов на подходе. Нас ждут встречи с композициями Стаса Михайлова, участника юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни» группы «Гости из будущего», и еще одного участника «Удачных песен» в этом году, Михаила Шафутинского. Никого не пропустите на «Радиодача».
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь «Сильвер» по улице Советская, 165А/1. ГАК «Сильвер» – ваш новый уровень движения.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: уверен, девочка весна, девочка любовь найдется среди слушателей радиодачи. Стоит только Стасу Михайлову объявить какой-нибудь кастинг на эту позицию. Классную песню любимого артиста, участника юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» слушали только что. Продолжим. Четверг в ритме песен Иванушек Интернешнл, группы «Сливки» Александра Буйнова на радиодачу. Далее.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
3: и дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
4: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коул-слоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое, родное, свежее.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: что с любимым человеком хорошо в любом месте. Главное быть вдвоем, наслаждаться компанией друг друга и дарить друг другу потрясающие чувства. Пусть сегодня и вы встретите своего ненаглядного или свою ненаглядную, и как можно скорее эта встреча произойдет. А рабочий день поскорее канет в лету, и мы будем уже готовиться к пятнице, к самому ненапряжному рабочему дню недели. До этого много хорошей музыки послушаем. До финала часа не пропустите «Удачный момент», рубрику, где мы исполняем ваши заявки, а также песню Виктории Дейнека.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступно.

0: где есть радиодача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
10: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
9: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Иваново. Хочу передать привет своей любимой девушке Анне Пуховой и заказать для нее песню Андрея Губина «Все девушки как звезды». Анечка, моя любимая, я очень по тебе скучаю и жду тебя скорее домой. Вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: звезды, как она.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: БАД не является лекарственным средством.
6: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
7: Московское время 17:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума призвал не допустить переохлаждения экономики России. По словам президента, главной задачей сейчас является создание условий для частных инвестиций. Он подчеркнул, что властям необходимо рационально расходовать средства бюджета и расставлять приоритеты. Кроме того, глава государства сообщил, что на Дальнем Востоке с начала будущего года должен быть запущен особый правовой режим для беспилотников. Это нужно для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере и в государственном управлении. Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату пенсионных накоплений в следующем году. Ее средний размер превысит 119 тысяч рублей. Это следует из данных федерального бюджета. Отмечу, пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 годы, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Россиянам мешает заводить детей жилищный вопрос. Он остается в пятерке самых главных факторов и опережает даже денежные выплаты. Об этом сообщили в Министерстве труда, добавив, что недостаточность жилищных условий назвали препятствием для рождения детей около 20% женщин и почти столько же мужчин. Чуть меньшее количество указало, что завести детей им мешает ипотека. Среди других желательных для деторождения условий россияне отмечали уверенность в завтрашнем дне, стабильный доход и развитие территории. Территории, где живет семья. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
6: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: Знаю причину, по которой Катя не берет трубку. Она наверняка наслаждается дачным плейлистом «Радиодача» в эфире Муз-ТВ. Ведь там каждого зрителя ждет шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Немножко продляем летнее настроение при помощи любимых песен. Присоединяйтесь к просмотру нашего плейлиста и вы каждый четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 по московскому времени. Ну и в эфире «Радиодача» далее тоже солнечные песни не пропустите в исполнении Димы Билана, Натали и многих других любимых артистов «Радиодача».
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дима Билан просит дать ему некое обещание в эфире радиодачи. Наверное, обещание, что мы будем наслаждаться его песнями еще очень-очень много лет. Думаю, даже просить об этом не нужно. Дима написал столько классных песен, таких грандиозных, что они еще не одно поколение будут радовать. Тому пример песня «Я твой номер один», которая недавно обрела практически вторую жизнь, получила новый виток популярности благодаря коротким видео в интернете. И таких примеров у нас еще очень много. Как и хитов на подходе, скоро Анжелика Варум и Алла Рид на радиодаче. Никого не пропустите.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжение. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: хмуро, пасмурно, промозгло прямо-таки. А вот сейчас солнышко вышло, и на душе как-то хорошо стало, и кажется, что уже и не осень вовсе за окном, а какой-то обычный летний вечерок, немножечко прохладный. Поэтому не обязательно в сентябре кружиться под осенний джаз, можно и под зажигательную летнюю музыку в танец с кем-нибудь отправиться. Я вот так и сделаю. Отправляюсь танцевать, вас оставляю в компании Марии Федоровой, и всем желаю отличного завершения дня в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Сбербанк.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль. Удачные песни. Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Радио «Дача» представляет.
8: Хочешь начать учебный год и весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
9: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
10: Не может быть, здесь все монстры.
8: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Звоню из Великого Новгорода. Ну, я хочу передать всем новгородцам, ну и гостям нашего города привет. И для себя лично поставить песню Татьяна Овсянника. Я всем желаю приятного вечера и приятного настроения, чтобы все у всех было хорошо. Спасибо вам большое, радио.

0: Новости.
1: В Москве 18.00 до фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что России недостаточно того уровня рождаемости, который есть сейчас, подчеркнув, что у нашей страны есть опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов, и она его обязательно повторит. Также Владимир Путин отметил, что для улучшения ситуации нужны изменения в общественном сознании и соответствующая информационная политика. Президент сообщил, женщины в России считают возможным и целесообразным иметь первого ребенка в 29 лет. И часто после этого у них уже не хватает времени на второго ребенка. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, заявил Владимир Путин, сообщив, что контакты продолжаются прежде всего по линии спецслужб, пишет РИА Новости. Вместе с тем президент подчеркнул, что Москва благодарна всем, кто пытается внести вклад в решение ситуации, но договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Согласно народным приметам, ветер на 3 сентября рассматривали как намек на всю осень. Южный ветер сулил теплую осень, северный — ранние заморозки. Но это раньше, сейчас все постоянно меняется, на дню по несколько раз. Неизменно лишь музыка радиодачи, как всегда, лучшая и любимая. Продолжим ей наслаждаться, слушать будем хиты Владимира Преснякова, группы «Руки вверх» и Ани Лорак уже совсем скоро. Меня зовут Мария Федорова, всем чудесного сентябрьского вечера желаю.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя — значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при подписи. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

0: На радиодаче артист, который свою первую песню написал в 11 лет и все эти годы радует новыми хитами. И, конечно же, примет участие в юбилейном фестивале «Удачные песни» Владимир Пресняков. Фестиваль состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И Владимир Пресняков придет со своими звездными коллегами. Среди них Григорий Лепс, Юлианна Караулова, группа «Комбинация», Денис Клявер и еще более 20 артистов. Будем вместе отмечать 20-летие радиодачи. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимые хиты ловите далее в эфире. Радиодача. Слушать будем Юрия Антонова, Нину Шацкую, Брэндона Стоуна и Рому Жукова уже совсем скоро.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коул-слоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое родное. Свежие.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Самая длинная лестница, вы знали, нет, находится в Швейцарии. Длиной она 3,5 километра и насчитывает 11 674 ступеньки. Обычно эта лестница закрыта, но открывается раз в год ради соревнования по скоростному восхождению. Победители есть и призы, наверное, хорошие. Мы же по прямой движемся далее, покорять музыкальные просторы радиодачи. Слушать будем в ближайшие минуты Султана Лагучева. И после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Остаемся вместе.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12+.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена, я из Тамбова. Хочу передать привет Сергею Четырину. Ставлю для него песню «Серов, ты меня любишь». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
5: Московское время 19:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин призвал учитывать мнение россиян при оценке развития городов и агломераций. По его словам, эффективная реализация мастер-планов возможна только при постоянном сотрудничестве специалистов разных направлений и с опорой на запросы сограждан. Московский проект по раннему выявлению риска инфарктов и инсультов с помощью искусственного интеллекта получил награду от экспертов ООН. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, разработку отметили на саммите ИИ во благо в Женеве. Нейросеть выявляет пациентов с высокой вероятностью сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 2 года. Сейчас в созданном регистре около 100 тысяч человек. Кроме того, московский опыт применения ИИ в цифровизации медицины высоко оценили во Всемирной организации здравоохранения. Ее представители предложили включить Московский центр диагностики и телемедицины в международный консорциум и привлечь столичных экспертов к работе в области компьютерного зрения. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте «Удачные». Удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего вечера.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это радио «Дача».

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: передачи с композицией «Дай 5». Кстати, есть мнение, что первую пятюню официально задокументировали в 1977 году во время игры в бейсбол. Так партнеры по команде порадовались победе. Потом этот жест забрали себе баскетболисты, и со временем его стали использовать не только в спорте, а что удобно, дал 5, и даже настроение как-то поднялось. За настроение этим вечером отвечает радио «Дача». Слушать будем любимые хиты в исполнении Марины Федункив, Леонида Агутина и «Рады рай» уже совсем скоро. Хорошего всем вечера.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: осень началась, а дачный сезон продолжается, и мы на Радио Дача уверены, что он по-прежнему должен сопровождаться только хорошей музыкой, поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или что-то приятное написать, как это сделал Игорь. Пишет: на даче шашлык получается всегда вкусным, потому что готовишь его с душой и под хорошую музыку. Что есть, то есть. Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дачи» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Мы же вам отправляем тоже партию хорошей музыки. Будем слушать Михаила Боярского и Николая Баскова уже совсем скоро.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама. В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
11: Радио Дача.

0: чтобы ваш уютный мир процветал и всегда наполнялся отличной музыкой. Слушать в ближайшие минуты будем Полину Гагарину на радио «Дача». И после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Всем классного вечера желаю. Мария Федорова с вами, обнимаю.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире радио «Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте радио «Дача». Реклама.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
5: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Which

0: 12+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Амелина Анастасия. Я хочу заказать у вас песню Димы Билана, а также передать привет участникам «Большой перемены» в Иваново. И особенно моей подруге Соне. Всем хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

Тем, кто ждет в эфире «Радио Дача», привет или поздравления в свой адрес. Напомню, что все будет в финале часа. Одну из ваших заявок обязательно исполним в рубрике «Удачный момент». Главное, запомните наш студийный номер телефона, московский 8495-995-2555. Набрав эти цифры, дозвонившись до нас, можно передать привет или поздравление дорогому человеку. И песню тоже заказать можно. Мы будем всегда рады принять от вас заявку. И не менее рады будем поставить в эфир классные хиты. Далее на радиодаче композиции Татьяны Булановой, Ирины Круг и Нюши. Уже совсем скоро Мария Федорова. С вами приветствую всех.

0: Как говорится, любую шутку, даже самую хорошую, стоит употреблять умеренно, как соль. Это сказал однажды мудрец по имени Пифагор. Между прочим, дело сказал, а то иногда можно устать от чужих шуток и от своих тоже. Далее музыка, от которой не устаем. Это любимая музыка на радио «Дача». Слушать будем Инну Маликову, ансамбль «Сам Новый Самоцвет», и Михаила Шуфутинского, и Олега Газманова. Всем приятного вечера желаю.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя

0: Обычная картина для осени в школе. На занятиях обычно никто ничего не знает. В голове отголоски лета. Но на адаптацию неделька есть. А потом все, вливайтесь. И школьники, студенты, и их родители. Хоть вы в свое время уже отучились, но помогать тоже надо. Мы будем тоже вам помогать проводить этот вечер душевно, хорошо и музыкально в компании «Радиодача». Послушаем совсем скоро Дмитрия Маликова. И заявку исполним в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.

0: 12+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Кусты. Меня зовут Володя Пенчухов. Передаю привет Ивану Ломакину. С днем рождения. Поздравляю его. Желаю здоровья, денег и всего самого наилучшего. Заказу для него песню «Шамана». Любую. Спасибо, радио «Дача».
5: Я не молчу, ты меня прости, если никак

сентября в Лайф-арене в Москве. На юбилейном фестивале «Удачные песни» будем петь и танцевать в компании любимых звезд эфира. Среди них Андрей Державин, группа «Фабрика», Кайметов, Николай Басков и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И продолжаем наслаждаться этим сентябрьским вечером. Будем слушать любимые хиты Андрея Губина, Зайнаб Махаева и Димы Билана. Мария Федорова с вами, всех приветствую!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: женщины и плачут чаще мужчин. Это помогает нам разряжаться эмоционально и жить чуть дольше. Это группа «Бис» на радио «Дача» с композицией «Таня, не плачь». Далее будем слушать Ольгу Бузову и группу «Любэ». И чью-то музыкальную заявку обязательно исполним. В финале часа в рубрике «Удачный момент» вот будет повод улыбнуться. Всем отличного вечера желаю. Будем вместе.
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: того, чтобы мы с вами перевернули календарь, взглянули на 3 сентября и не забыли поздравить всех причастных с днем рождения. У кого-то точно сегодня должен быть праздник. И будет много музыки на Радио Дача. Совсем скоро послушаем группу «Иванушки Интернешнл» и сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Всем классного сентябрьского вечера желаю.
1: Реклама.

0: субботу в 8 вечера на СТС.
1: Для лиц старше 16 лет.
0: Радиодача представляет.
2: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
3: Не может быть, здесь все монстры!
2: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
4: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
3: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
2: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
0: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
6: А

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, наш любимый радио «Дача». Звонит вам Федор из города Раменское. Хочу передать привет своей семье, своей любимой жене. Сказать, Зайушка, очень сильно тебя люблю. Еду домой и заказываю песню «Аэропорты». Спасибо, радио «Дача».

Мелом исполнилось 25 лет, написала ее Вика Воронина. И поняла, что пришла популярность, когда однажды с мамой, будучи 18-летней девочкой, стояла на остановке и услышала, что песня играет в маршрутке. После песня звучала уже на всех радиостанциях страны. И сейчас мы ее с удовольствием слушаем на радио «Дача», как и всегда. Все меняется, время меняется, люди меняются, а песня остается. И еще очень много родной сердцу музыки ждет вас далее на радио «Дача». Послушаем Александра Шевченко, группу «Интонация» и группу «Руки вверх». Всем приятного вечера!

рукой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

На радиодаче одна из свежих песен Михаила Шуфутинского, композиция «Последний полет». Еще больше новинок найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, изучайте. И завтра не пропустите премьеру недели в эфире «Радиодача» в хит-параде «Горячая десятка». За премьерим новую песню Ирины Дубцовой. Композиция называется «2007». В 7 вечера по московскому времени завтра. А в ближайшие минуты насладимся хитами, которые уже давно в нашем сердце. Это речь про песни Анжелики Варум, группы «Мираж» и певицы Славы. Отличного настроения вам!

0: романтики в свое настроение. Под каплей дождя можно немножко погрустить, помечтать, может быть, стихотворение написать, а таксисты тут все совсем по-другому. Чем сильнее дождь, тем выше тариф. А едем дальше в компании «Радио Дача». Будем наслаждаться классными песнями Нины Шацкой, Брэндона Стоуна и группы «А-студио». И обязательно в финале часа исполним заявку в рубрике «Удачный момент» на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Евгений, город Смоленск. Хотел бы передать привет своей жене Марине. Сказать: Марина, я тебя очень люблю, нежно, крепко обнимаю. И также другу Сергею Захаренко, который меня сейчас слушает. Сережа, тебе тоже большой привет, не скучай. И спасибо радио «Дача» отдельно за хорошие душевные песни. И пусть для меня специально прозвучит песня «Григория Лепса». Спасибо, радио «Дача».

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

Завтра, кстати, насладимся ее новинкой, композицией 2007. Представим эту песню в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача» в 7 вечера по московскому времени. А в ближайшие минуты с удовольствием будем слушать нетленные хиты Наташи Королевой, Таисии Повали и диджея Грува. Все лучшее для вас на радио «Дача». Остаемся вместе.

Звучит красиво, романтично. И вполне, может быть, даже захочется научиться танцевать такое. Артур Пирожков с композицией «Само собой» на радио «Дача». Далее, само собой, любимая музыка вас ждет. Слушать будем Андрея Миронова, Люси Чеботину и Сергея Чумакова. Хорошего всем вечера желаю.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
1: Это радио «Дача».

0: поздравить нас, девушки из коллектива. 26 сентября в Лайф-арене в Москве выступят на юбилейном фестивале «Удачные песни», приуроченном к 20-летию радио «Дача». Ждем с нетерпением. И ждем отличную музыку. Впереди хиты Николая Баскова и Алисы Мон и заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». И я с вами попрощаюсь буквально до завтра, а вас оставлю в уютной компании Ивана Никитина. Всем пока, чудесной ночи, Мария Федорова, радио «Дача».
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва, Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: «Удачные песни».
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Дозвонился я из города Череповца. Хочу передать привет всем моим друзьям: Никите, Полине, Андрею и Веронике, другу Юре и Эдику. Всем доброй ночи и хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

всю жизнь, это уже чересчур, потому что сами сомневаются, что выполнить обещание, а другие готовы даже венчаться, потому что полностью уверены в своем выборе. Но, по-моему, если ты не готов ради любимого человека на все, значит и нечего тратить время друг друга. С пожеланием любви на всю жизнь, дуэт «Диджей Слон» и «Ангел А» на радио «Дача». В студии с этого момента Иван Никитин. Всем говорю привет! И как же я соскучился, друзья! Скоро «Тим Любви» продолжит молодой, красивый, модный Хабиб. Послушаем.

А знаете ли вы, друзья, скоро из Москвы в Санкт-Петербург мы с вами будем добираться за 2 часа и 15 минут со скоростью 400 километров в час. Ура! Это же почти как до дальних городов Подмосковья. Только себе представьте, уже к 28-му году хотят построить первую высокоскоростную ЖД-магистраль. Ну что ж, можно сказать, Денис Майданов и Татьяна Буланова приближают нас к мечтам быстрого сообщения. Это замечательно, друзья. Ну что, продолжаем слушать самую лучшую музыку на радио «Дача». Скоро вспомним о школе. А как о ней забыть, если сезон только начался?

0: пусть душа не плачет и не расстраивается. Дождя сегодня, 4 сентября, не будет. По крайней мере, в Москве точно. Будем наслаждаться теплой 20-градусной погодой и готовиться к выходным. Надежда Кадышева и премьер-министр. Всепогодный дуэт на радио «Дача» только что в нашем эфире. Дальше тоже не будем терять время и валять дурака, как некоторые. А лучше послушаем хит Олега Газманова буквально через минуту.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. А я...

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Ивановна. Я звоню вам из Воронежской области, села Урыв. Хочу передать привет своему сыну, Усю Виталию Алексеевичу. Пожелать крепкого здоровья, огромного терпения. И хочу заказать для него песню Юрия Визбора. Спасибо, радио «Дача».
3: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

0: лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Дача».

Света, нам еще далеко, но это, разумеется, не значит, что о любви мы больше говорить не будем. По-моему, звездам российского, да и мирового шоу-бизнеса только дай поговорить о любви. Главная тема, у которой нет ни начала, ни конца. С певицей Максим летаем на волнах радиодачи, а уже скоро Дмитрий Маликов со своим мастер-классом комплиментов любимой.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

дальше ответит группа «Мираж». Уже поставил ее для вас в плейлист. Ну а пока попытаемся разгадать аллегорию певицы Алсу. Что же такого интересного должно произойти в наступающий день? Иван Никитин у микрофона «Радио Дача». Разгадываю звездные загадки вместе с вами, чтобы побороть сон.

0: таким убаюкивающим ритмом точно можно незаметно уснуть. Но только, разумеется, дома, а не где-нибудь в поездке или за рулем. Всегда на седьмом небе от счастья. Лично я, когда слушаю хиты Кати Лель, чего и вам желаю, друзья, чем бы вы сейчас не занимались. Далее послушаем хит Валерия Сюткина. Ну, там вообще просто какое-то колдовское сумасшествие будет. Друзья, узнаем поподробнее совсем скоро, буквально через пару минут.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся, я из города Выкса. Передаю привет всем своим близким, родным, друзьям, своему любимому мужу Алексею. И хочу послушать песню группы «Вирус». Спасибо, радио «Дача».

А помните, раньше еще конкурс был такой жуткий на вечеринках? Узнай любимую по голосу, потом по руке, а потом еще и по коленке. И пошло, и поехало. Так и до ревности довести себя можно. Как хорошо, что те неловкие времена и минуты прошли. Иван Никитин вместе с вами только что слушал самый узнаваемый хит группы «Корни». Ну а скоро посмотрим на часы вместе с группой «Монокини».

Ночь на дворе, за окном московской студии радиодача кромешная тьма. Поэтому можно так уж прямо и не голосить сейчас на всю страну. Ну а просто нежно обнять друг друга. Татьяна Куртукова с уже народной хороводной песней на радиодаче. Впереди хит группы «Чай вдвоем», который расскажет о том, что можно прошептать прямо сейчас любимой на ушко.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Друзья, проверил информацию. Действительно, под джаз танцуют. Причем джаз настолько многогранная музыка, что танцы могут быть и медленными, и даже энергичными. Примерно как в фильме «Афоня» на танцплощадке. Анжелика Варум только что обогатила наши танцевальные познания на радио «Дача». Впереди рубрика «Удачный момент». Как всегда в конце часа мы с удовольствием ставим песню от вас и, конечно же, дарим время в эфире для важных слов. Звоните по нашему московскому номеру 8495-995-2555.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
7: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из города Сочи. Для себя любимая хотела бы послушать Елену Воробей. Я желаю всему городу Сочи хорошей погоды и всем хорошего настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.